0: Por eso, el izado de esta bandera va mucho más allá de una celebración nacional. Es una demostración pública de identidad política en un contexto marcado por las maniobras militares chinas, la presencia de buques y aviones de combate en las inmediaciones de Taiwán y las tensiones entre China y Estados Unidos. La bandera gigante se convertirá así en el símbolo de una celebración que este año adquiere una dimensión geopolítica especial, porque mientras Pekín mantiene su reivindicación territorial, Taiwán responde reivindicando públicamente su soberanía y dejando claro que no está dispuesto a renunciar a su identidad política. Por su parte, China da un nuevo paso en la revolución de la inteligencia artificial y la automatización. El país asiático comienza a desplegar flotas de robots de reparto autónomos capaces de operar durante la noche sin necesidad de un conductor humano a bordo. Estos vehículos están diseñados para transportar mercancías y realizar entregas utilizando sistemas de navegación automatizada, sensores y tecnología de inteligencia artificial. El objetivo es mantener activa la distribución de productos incluso durante las horas nocturnas, cuando las ciudades registran menos tráfico y muchas empresas preparan los pedidos del día siguiente. Pero lo más llamativo es el cambio que esta tecnología puede provocar en el sector logístico. Los robots autónomos permiten reducir la dependencia de conductores para algunas rutas, ampliar los horarios de reparto y mejorar la eficiencia de las operaciones. Al mismo tiempo, su expansión plantea interrogantes sobre el futuro del empleo, la seguridad vial y la convivencia entre vehículos autónomos y peatones. El despliegue también refleja la apuesta de China por incorporar sistemas inteligentes a actividades económicas cotidianas, desde las fábricas hasta el transporte urbano. Mientras otros países siguen experimentando con la automatización del reparto, China comienza a llevar estas flotas a las operaciones nocturnas, avanzando así hacia un modelo logístico en el que las máquinas pueden trabajar durante las 24 horas del día. Pendientes de China, mirando a los avances por parte, por ejemplo, de los BRICS, vamos a mirar rápidamente a lo que acontece en directo y vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin hablando en estos momentos desde Turkmenistán.
1: Десятилетие Содружества действительно прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Именно благодаря СНГ, я согласен с некоторыми коллегами, которые сегодня уже об этом сказали, удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Одной из приоритетных сфер нашего взаимодействия была и остается действительно экономика. Страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях, высоких технологиях. Конечно, хотелось бы в этой сфере, как было только что тоже сказано, двигаться еще быстрее, еще эффективнее работать. Это, безусловно, так. Но, тем не менее, работа идет. Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил планку в 110 миллиардов долларов. А за первую половину текущего года прибавил еще 12%. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Ну вот таким образом мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть действительно, как Александр Григорьевич говорил, мог бы быть и повыше. Тем не менее, принимаемые решения позволили нам выстроить на пространстве Содружества достаточно эффективную работу. Например, устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура позволяет нам достаточно эффективно решать многие задачи сегодняшнего дня. Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру. Но не только торговать, но и развивать рынок капитала, осуществлять встречные инвестиции. Деловые круги стран СНГ реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Об этом тоже

сейчас только что говорилось. Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки. Модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг и восток-запад. Продвигаются процессы импортозамещения. Увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров. Машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции. Наши государства также наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом. Осуществляются плотные оперативные контакты по линии силовых ведомств и специальных служб. Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной. С удовлетворением отмечу, что страны Содружества единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права и центральной роли ООН. Важной составляющей партнерства в СНГ являются гуманитарные связи. Весьма интенсивный характер носят обмены в науке и образовании, культуре и туризме, здравоохранении и защите окружающей среды, спорте, молодежной политике. Что касается окружающей среды, то благодаря нашим хозяевам, председательствующим на этой встрече, мы сегодня будем обсуждать и очень острую для многих из нас проблему Каспия. И все это вполне естественно, ведь наши народы сближают действительно многое, глубокое переплетение традиций и культур, приверженность общим нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы. Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорила сегодня. В этом году был дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло первое ее министерское заседание, на котором определены основные направления работы по сохранению общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, по популяризации и продвижению русского языка в мире. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, президенту Казахстана, который, собственно, и предложил учредить столь полезную, на мой взгляд, структуру. И, конечно, всем вам, уважаемые друзья и коллеги, всем участникам СНГ, которые эту инициативу поддержали. Не раз говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации. Молодежь должна, безусловно, знать правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов в годы Великой Отечественной войны. Этому будет способствовать принимаемое сегодня отдельное заявление лидеров о необходимости сохранения исторической памяти. В Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Мы приветствуем инициативы таджикистанских и туркменистанских друзей объявить 2028 год в СНГ годом социального развития, а 2029 годом транспорта. Проведение таких годов, в программу которых будут вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность, средства массовой информации, поможет продемонстрировать гражданам наших стран выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях. Вообще продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизация работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение. И в завершение хочу поблагодарить Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и всех туркменистанских друзей за конструктивный, деятельный подход к выполнению председательских функций в Содружестве в текущем году. И, конечно, за организацию нашей сегодняшней работы. Как уже говорилось, мы сегодня примем решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства в СНГ

перейдет к Узбекистану. Поэтому хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успехов в этой важной миссии. И заверить вас, уважаемый Шавкат Миромонович, что узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России в той части, которая потребуется. И, конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, я хочу вас всех пригласить приехать в Петербург 21 декабря. Мы обычно традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу лидеров СНГ в преддверии Нового года. И в неформальной обстановке можем поговорить по всем текущим и перспективным каким-то вопросам. И, конечно, хотел бы вас поблагодарить сердечно за ваши дружеские, теплые поздравления с Новым годом, извините, с моим Новым годом, с днем рождения. И мы делаем это традиционно в отношении каждого из нас. Мне кажется, что это тоже такая добрая традиция. Спасибо большое за внимание.